0: vám 90 non-stop. Hit Radio 90.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.